0: баба захаял, нехай забегал. Катячить. Я не мог, ну, бля. Овар, сокер, дядя.
1: Ну, я мегегон.

Ganz oben ist. Первый. Второй. Третий. Начинает счет. Пять, четыре, три, два. Старт.